0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Діти! Май скоро Яся!
0: Свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-свас-
1: Ay, suave, suave, suave.